0: Подожди, а там забегать, забегать, забегать, забегать.
1: Паш, подай.

я ложу в одну строку. Копы мрази метят фразы, как особо крупные. На связи браза, все эти связи преступны. Я рифмую рифлекторно по инерции. На кухне довожу биты до полной консистенции. Это то,